0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга.
1: Vom Umland bis nach Augsburg. Radio NWW.